0: обороны. Такая была
1: Активная оборона
0: формулировка.
1: подразумевает наступление. Кстати. Ну, кстати, вот, ну, операция Вивальди – это активная оборона, если что.
0: Ну, опять, видите, вопрос, как это, слов, дефиниций, которые используются в публичном пространстве. Тут мы говорим, ну, опять, как наступательную операцию называем, а не как активную оборону.
1: Не-не, такая активная оборона состоит из наступательных операций, да.
0: Окей. Вы у себя в телеграм-канале как раз публиковали такую аналитику Асинтера Климана Малена. Он, значит, я процитирую, он писал о том, что, значит, российские оккупанты сейчас концентрируют силы на участке фортификации между Дружковкой и Добропольем. Против них как раз стоит часть группировки войск Азов, преимущественно подразделение самого корпуса Азов. План русских, по мнению Малена, заключается в прорыве этой линии обороны до зимы с последующим началом штурмов ну, самих Дружковки и Доброполья. В случае прорыва обороны россияне смогут перерезать одну из трех главных дорог снабжения Донбасса, а также получить плацдарм для атак нескольких городов с тыла. Исходя из этого, Мален считает, что данная битва является наиболее важной из идущих сейчас. Мы помним, какая, в общем, тактика российских оккупантов уже несколько лет, да, это вот эта инфильтрация, там один человек зашел, два человека зашли, три человека зашли, закрепились и так далее. Можно ли предположить, что против этого есть какая-то, ну, успешная, этому можно успешно противостоять? Ну, то есть, что для
1: Но
0: этого
1: если
0: есть?
1: бы Украина успешно не противостояла бы, уже бы закончилась бы Украина, ну, то есть и Донбасс, ну, то есть с их ресурсами в России. Ну, все за голову хватается и говорят, смотрите, на Россию сотни самолетов, вот у вас там куча людей, вот, куча техники всего. Вот, и вы там черепашьими шагами продвигаетесь. Ну почему они черепашьими шагами продвигаются? Вот, потому что Украина, вот, поэтому успешно противостоит. Если бы успешно не противостояла, было бы не черепашьими шагами.
0: Ну, по поводу инфильтрации, тут, конечно, есть информация, опять, она пока что из одного источника, о том, что могут заходить ДРГ в даже Днепропетровскую область, да, ну, там, в виде каких-то бомжей и так далее, я не буду называть населенные пункты, опять, это информация из, ну, как бы, важного источника, ну, второго, третьего.
1: ДРГ может куда угодно, ДРГ может куда угодно зайти, то есть, ну, то и ДРГ, то есть, вообще, ну, ладно.
0: Ну, просто это звучит очень тревожно, да, что
1: А
0: где-то...
1: не нужно тревожиться, не нужно читать новости, вы же не, людям, которые, люди, которые не военные, которые там не воюют, вот. Для командиров на местах ДРГ это просто технический вопрос, его решить. То есть это не тревожно абсолютно. Ну, то есть, когда Рейдису говорят, где-то ДРГ какое-то, он не тревожится. Это не влияет ни на то, как он кушает и как он спит вообще. И на ДРГ конкретно. Услышал. Вот. Для этого есть инструменты, как с вражескими ДРГ нужно это. Вот. Гражданские лучше не надо. Вот. Не разбирайтесь, зачем? Вот. Люди не разбираются, читают потом новостей и тревожатся, сидят. Ну нафиг это надо. Вот. И себя пожалеете.
0: Окей, не, ну мы медийщики, мы так, конечно, не можем с такой логикой.
1: Не, ну вы-то да, я не к вам, я к рядовому гражданину, вот, рядовые граждане, не слушайте медийщиков.
0: Окей, не слушайте нас. Хорошо. Тимоти Снайдер, историк американский, который, кстати, переехал в Канаду после того, как Дональд Трамп победил. Там он в другом университете теперь преподает. Он, значит, дал интервью, он, в принципе, довольно медийный, поддерживает он Украину очень активно. Он, значит, сделал такой вывод, что русские не могут выиграть эту войну обычными методами, поэтому у них остаются две тактики. И вот, значит, Снайдер, его, он не военный, но он историк, который, в общем, многое и о войнах писал. Значит, он считает, что Россия две тактики используют. Первое – разрушение украинской экономики. Второе – сдерживание союзников Украины. Ну и дальше Снайдер говорит о том, что это не Россия, которая побеждает, это Россия, которая ищет выход из сложной ситуации. Ну и понятно, что он там делает допущение, что если бы вдруг Россия захватила Украину, она бы, понятно, овладела, ну это очевидно, украинскими военным опытом, технологиями, ресурсами, которых нет ни у кого там, ни в Польше, ни в Европе, ни на Западе, ни у кого. Но, тем не менее, на ваш взгляд, оценка, ну, авторитетного, но, тем не менее, все-таки историка о том, что Россия сконцентрировалась на разрушении украинской экономики и сдерживании союзников, что вот это и есть теперь их план. На ваш взгляд, насколько это может быть справедливо?
1: Справедливо. Тимоти Снайдер вообще хороший. Рекомендую его «Кровавые земли».

0: в свое время почитал эту книгу, она произвела на меня большое впечатление. Вот. Хороший историк. И, знаете, может быть, историком, типа, просто у Кремля куча есть своих придворных историков, да? Можно быть историком. Разные историки бывают. Тимоти Снайдер пытается не просто быть этим каким-то там архивариусом, то, что называется, да? Если почитать о кровавой земле, ну, там выводы есть. От этических до логических, вот. Стоит прочитать очень. Оно на украинском переведено, да?
1: Да,
0: Переведено.
1: конечно, конечно.
0: И на русском переведено тоже. Вот, и на кровавые земли. Да, короче, достаньте и почитайте, это я рекомендую. Вот. Не тревожиться, где куда какое-то энергия дошло, а сидеть и кровавые земли читать. Вот это как раз хорошее для гражданских. Вот, да, если бы Россия получила Украину, особенно когда их по плану кавалерийского наскока в 2022 году, это бы, ну, умножило бы возможности России кратно. Почему Европа не планировала воевать? Типа, они сейчас не планируют тогда, ну нафиг, типа, ну дальше торгуем, живем, все, Россия, вот, с ними. Сейчас разрушение экономики, да, все разрушение. Я много раз говорил, повторю, а может быть немного, я не знаю, но в последнее время это я вот про это говорю, что видно, что, ну, Москва боится, вот, останавливать войну, то есть они боятся останавливать ее. Ну, Путин конкретно, вероятно, его окружение может быть вот ФСБ, который его поддерживает, там же есть экономисты, есть ФСБшники, да, вот это все. Есть отдельная элита политическая, которая не понимает, как вертеться. Вот, Путин и, вероятно, часть этих вот вармонгеров от ФСБ, да, которых самых ястребов, они реально боятся, ну, последствия. Ну, помните, это все, меня убьют, помните, этот Путин, это все штуки. Ну, это шире, это не то конкретно, да, меня убьют, хотя это
1: Меня
0: тоже,
1: повесят даже.
0: меня повесят, да. Вот. Хотя, ну, понятно, что это конкретный страх, он есть, но шире. Боятся останавливать войну. Когда вы боитесь останавливать войну, то вы... Дальше логика идет эскалации. Эскалация – это все, и разрушение там, ну, экономики и так далее. То есть это выходит за рамки просто обычной геополитики. Ну, давайте сейчас быстро тут вот порешаем с Украиной, и она будет частью нас, в нашей орбите. Да, мы там посадим Царева с Януковичем. Вот. И как бы, ну и все, типа. И живем дальше, да. Вот. Другая логика абсолютно включается. Вот мне кажется, ну, в эту сторону. В такой логике меньше рационального. Ну, потому что когда просто банально есть страх, страх он убивает рационализм. Страх часто он диктует, что вот нужно делать, потому что нужно делать. Вот. Мне кажется, вот в эту сторону все уходит. Ну, да, я с Снайдером солидарен здесь.
1: Ну, кстати, по поводу книжек Снайдера, вот буквально недавно на украинском издали его книгу «Червоный князь», «Красный князь», там тоже всем советую, там история габсбургского эрцгерцога, да, который, в общем, в какой-то момент стал украинским патриотом, там тоже очень интересный он персонаж, в результате взял себе такой псевдоним, имя Василь Вышиваный. Ну, на эту тему у нас много, с одной стороны, говорили в Украине, но вот такой прям исторический труд для того, чтобы понять в том числе, что происходило с украинскими землями, с Украиной, украинцами вот, на стыке 19-20 века, да, вот, и опять же в контексте Первой мировой, короче, очень интересная книжка, тоже всем рекомендую. Хорошо, а вот если все-таки, как это, вернуться теперь уже на Ближний Восток. Отдельная тема, которая, ну, не очень сильно освещается в украинских медиа, ну, просто потому, что это уже как-то для нас совсем далеко. Это вот хуситы-саудиты. Значит, ну, понятно, что вы за этим следите внимательно. Там хуситы, которые атакуют Саудовскую Аравию, которые сбили F-15. Значит, куда это все ведет? В смысле... Речь ли идет о том, что Иран, ну, может поддерживать этих своих прокси и таким образом дестабилизировать и дальше Ближний Восток? Ну, то есть, какая конечная тут цель? Чего хотят хуситы, чего хочет Иран?
0: Хуситы хотят у себя там, у них свои там прожекты есть, вплоть до уничтожения Америки. У них, ну, напомню, на флаге написано «Смерть Америки, смерть евреям». Ну, то есть, чего они хотят, написано на флаге. То есть, чего они хотят, хуситы? Ну, убить Америку, убить евреев.
1: Не, ну, если с евреями более или менее понятно, хотя бы это, ну, географически не так далеко, то, конечно,
0: Да тоже,
1: с американцами сложнее будет.
0: сложнее, да, ну, видите, как бы, Аллах велик, поэтому никаких сложностей перед ними нет, вот, поэтому хуситы буквально чего хотят, пишут на флаге у себя, а с иранцами, С ними, ну, тут все понятнее, еще более понятнее, потому что, понятно, для них пояс защиты, состоящий из прокси, которые создавали Хизбалла, иракская Хизбалла, иракские милиции, хуситы, вот, все остальные черти, они как раз создавали для сдерживания. И вот это вот хуситы они разыграли как карту, вот это как раз вот стратегия, ну, вот, Ирана. Но чтобы поддерживать хуситов дальше, нужно, чтобы просто были деньги, и ты сам не коллапсировал, вот, и возможности. А в Иране все очень плохо. Видели, у них новые требования к американцам, как требования, вот, предложение прекращения вот, войны, которые намного вот, менее офигевшие, чем были до этого. То есть, по сути, там три требования. Это прекратить нас бомбить, то есть прекратить боевые действия, то есть не бомбите нас. Вот. И этот, как его, разморозить их активы иранские. То есть не какие-то там, ну, деньги на восстановление, а дайте нам наши деньги. Вот. Что-то третье, ну, что-то тоже, да, прекратить. А, увести флот вот из региона. Ну, то есть всех их требования, да, требования победителей. Победители требуют, чтобы их перестали бомбить и дали им их деньги, вернули. Вот. То есть там уже больше нет ничего о восстановлении, там вот это вот, о этих миллиардах отдельно. Вот, каких-то других там требований. Ничего, кстати, нет про Израиль, там, про Ливан, вот это все. То, что у них было, помните, они там всегда ставили обязательно вот, условия, что Израиль должен уйти из Ливана, вообще-то не поднимается. Вот. А как так? А что случилось, как говорится? Ну, блокада морская. Американцы блокируют, опять же, люди уже не следят, американцы продолжают блокировать Иран с моря. Иран не торгует, он не экспортирует нефть. 90% через море уходило, через как раз терминал на острове Харг. Вот, ну, деньги не растут на деревьях, вот, страна разрушена ударами-бомбардировками, вот, экспорта нефти нет, деньги новые не поступают, союзник России помочь не может, потому что ей сами нужны деньги, Россия себе хочет деньги, а не кому-то давать деньги, речь о больших очень суммах, вот, поэтому они-то и рады, как бы, хуситам там помочь дальше, вот, но вопрос, а могут ли, то Ирану поможет, что называется. Ну вот американцы будут варить их дальше, они их варят в медленном огне. И вот глядя на их сейчас предложения, которые стали намного более скромными, вот, на порядок скромнее, чем были полгода назад, видно, что эта варка идет успешно.
1: Но при этом, понятно, идеологическая верхушка не отчаивается. Это же вы, да, публиковали у себя кадры, марш самопожертвования ради Ирана. Вот тоже
0: Да.
1: интересно, какой процент, ну, как бы, суть, ну, опять, если верить статистике, я не знаю, как она собирается, что большинство жителей Ирана не поддерживают, ну, вот этих исламских радикалов. Просто интересно, как долго они могут находиться при власти? Ну, учитывая, конечно, что они контролируют все
0: Про
1: оружие.
0: Иран, про Иран же какую нужно вещь понимать, что население Ирана 90 миллионов. То есть, если вы увидите очень большой марш, то вполне может быть маленькая, как бы, там, вот, процент от общего населения страны. Это первый момент. Вот. Второй момент. Персов в Иране по разным исследованиям 50%, там, да, в лучшем случае до 60%, это прямо вот отстегнули. То есть половина страны это не персы, которые в гробу видели режим аятолл. Вот. Это белуджи, курды, азербайджанцы. Курды, белуджи вообще сепаратисты. Если там есть много внутри протестующих, которые позиции, которые хотят просто видеть другой Иран, куча народу вообще не хочет видеть никакого Ирана. Вот. Это же не 15% меньшинства, которые злостные сепаратисты. Половина страны не персы. Половина государства. Поэтому это все, что нужно знать, когда вы там видите марш, несколько тысяч человек на улице, это вообще ни на что не показывает.
1: Слушай, спасибо вам большое за вашу аналитику. Много разных тем обсудили. И Китай тут, и хуситов, и искусственный интеллект. Що ж, нагадаю нашій аудиторії, Ігор Левін, ізраїльський військовий оглядач, був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
2: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
3: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна.
5: Процес максимально автоматизований. Після авторизації у дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат